Бронтозавры, комарозавры и диплодоки, достигавшие огромных размеров, охраняли своих не менее крупных подруг от нескромных, даже кровожадных взглядов более мелких, но хищных ящеров.